Температура 25-тен 36 Цельсия градусыча. Аксуда азрак ямгыр ягып, кийин аба булуттунда температура 17-тен 24 Цельсия градусыча. Атышта азрак ямгыр ягды, температура 16-тен 30 Цельсия градусыча. Кашкарда азрак ямгыр ягды, температура 17-тен 27 Цельсия градусыча. Хотенда азрак ямгыр ягды, температура 18-тен 24 Цельсия градусыча.